Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Лизинка про боярышник. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Очистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

Любовь уходит репетно. Раздвоение сухана. Позвала их расти, как бывало не раз. И опять вы уходите прямо на них.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорок, банды G слезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наши очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой «Я нахую вертел». На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем. И не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

Я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан.

0: отправляйся на Кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Человек просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал? Я попал?
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну.
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: Battlefield — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если не проголосуешь!

так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор, теперь много должен. Теперь много брошен, как недоеденный борщик. Буду блестеть жирным блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинникам. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников. И мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираю.

0: деньги нацвали.
1: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

0: это жесть.
1: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Слава Богу! Слава Богу! Бан!
1: Подкрепост! Нет, суд! На вопрос! Яйца болят!
0: Трон пропал!
1: На вопрос!
2: Лав бандос! Подкрепост! Нет, суд! На вопрос!
0: Трон пропал! Трон пропал!
1: На вопрос!
2: На вопрос! На вопрос!
1: Пушка попирос!
3: Хуй!
4: Отлично! Я мужик был, я мужиком.
3: Сережа,
4: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Могу сложать.

твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется! Интернационалисты шоу-бизнеса!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Одно, два, три, сто. Честит праздник на всички. Всички на дансинга. А сега? Тека мангап. Тепала мангап. Тепушта мангап. Леле стар мангап. Аки тук е долара. Аки тук е евро. Аки тук е порше.

0: страшно. Ау, бэби, страшно сидеть. Страшно сидеть. Катя, си ключо эту буржету и бэги по-брызу, бэги, бэги. Страшно сидеть. Край.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Oh yeah.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Пацаны,

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

Брисхате у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем,

может просто негром стать. Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать. Без дела по земле прыгать, прыгать.

кочемерам, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьяны. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать. Чё же негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьяна, бежи, пацаны.
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, ю негр. Оу, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро.

0: А может просто не грам стать обезьянкой бабуинщика, маленькая мартышка, черненькой, а мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу! Негром стать. Негром стать. Оу!
1: А медленько!
0: Осуждаю, блядь! Осуждаю! Осу...

пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

как и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое.

0: вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

никаких. Мой друг кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

зрелище и хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу. Никаких панчей, просто тупо поеблу. Никаких йоу-йоу, просто

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Может, это русская мистика шлет привет. Или белой горячки долгий липкий остаточный след. Или, может, это мощный, как в книжках, кислотный флешбэк. Или злой наночерв поселился и танцует в мозгах моих тверк. Согласен, русская мистика.

0: Это фристайл. Атомщики Сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу. Нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: соседей, обыскивая и знакомых. В нашей стране новые законы. Мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых. В нашей стране новые законы. Мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу, мне дубинкой влетают. В квартиру ногами раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа веган-сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули наручники, побили буазик. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых. В нашей стране новые законы. Мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых. В нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: потому что дома скучно. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ё в ней горилка. Водка и пивать, полный расколбас.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю на...

Был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: 7.

0: кайфово. Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Руссо. Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Блядь, сука, блядь.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

0: жить.
1: Если они...
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Но на свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы ни скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу, но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обмать. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем и в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас. Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

холодная война. Время как вода.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить нет, хорошо, завтра выжить тоже хорошо. Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно.

0: не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волосы к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль за ее вонючий срак и совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Летом я люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал, и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
3: Чё за хуйня, блядь?
2: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
3: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
2: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
3: Танкисты,
2: долбоё. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
3: Танкисты,
2: долбоё. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
3: Блядь, да что за хуйня?
2: А кто такой Евгений? Это пидорас.
3: Ты кто такой
2: Евгений,
3: вообще?
2: Евгений, пидорас. Yeah.

0: Гени,
1: пидорас!
0: Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: пидара.
1: Короче, я больше это
0: твой чер. Как есть ты хуй, Иисус, и танкист, и пидара.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
0: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкист, ты хуй, Иисус, и танкист, и пидорас.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

тульпе, конвалюта, антисочаточный дроже, а Николай бьет Матильду, епет из дилда и без дилда, а я не буду фильм смотреть, остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело, порозовело так прикольно, Матильда.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
3: Я подохну. Я мужиком подохну.

все хуевое, скажешь про дверь. Лучше сразу уебывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык. Ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь. Наваляет пизды. А не веришь? Проверь. Даже не сомневайся. Тут все охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь. Ох, пизды наваляет! Не веришь? Проверь, даже не сомневайся. Не вздумай посметь, и так было и будет при круге и впредь.

0: Все хуёвое, скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды, ненаглядная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и весомой пиздень, бля, получишь пизды, наваляет пизды, православная дверь, наваляет пизды, а не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Ман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

одна девчона глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики,

Да, люблю я звезду Соломона, пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать.
2: А, ты сделал это, круто.
1: А теперь иди сосать.
3: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
4: Ебаный рот этого казино, суки ебаные падлы, блядь.
5: Yeah.

защиты, которые меня смотрят. Но я даже прямик, уже пары меня смотрят. И это руки, которые нас любят. И я тут прожектора, которые нас любят. Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи

Лежит, лежит, лежит.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникает вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал бы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь в блевотине так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз.

0: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
1: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
0: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Вот скажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Горе не беда, горе не беда, пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, он от нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, сто дорог исходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит у нас, друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходит, что потом с тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны православные.

0: возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: кофе, а ты говно.
1: Держи, держи.
2: Что ты хочешь сказать, блин?
1: Да, да,
2: а?
1: Да.
2: Я не хочу, чтобы ты здесь и был.
1: А я хочу здесь быть.
2: Я не хочу.
1: А я буду здесь.
2: Ты не будешь говорить?
1: Буду говорить.

Это кто идет такой, очень сильно непростой? Это кто идет такой, с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше угоди. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы, Криперы, полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, МС Скелет. Я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный Вэрибэт. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. А кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они убегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ваш скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: А, подожди. Now, now, now, now.

0: Я люблю кровь! Я люблю хэви-метал!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

мы тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь, братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет верес, раз верю в трехругую девушку.

Дегравиль.фм. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий

стали поклоняться, и все стало из стали вокруг, и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес, я демон, я бес. Алло!

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так. Неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз. Он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой. Юрка Хой.

0: еще разобьем!
1: Нет, бессмертные!

0: же истинный оплот!
1: Наш бессмертный президент!
0: Ты смотришь на него! Косорыло и хуйло! Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
1: Ты не смей говно раздать!
0: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
2: Ты ща будет заебись!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Тогда деньги спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Эти крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент! Ты говно, не смей роптать!
0: Много у него врагов! И крещеных мудаков! Много у него забот! И все больше года в год!
3: И президент нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
0: А ты ропчешь на него!
2: Пока мерзкое хуйло!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Нас Израиля спасет!
1: Наш бессмертный президент!
2: Наш бессмертный президент!
0: Боже истинный облом!
1: Наш бессмертный президент!
0: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент!
2: Наш бессмертный президент!
0: Наш бессмертный президент!
2: И нас всех переживет! И нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Альбатенцы спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный оплот!
2: Наш бессмертный президент!
0: Нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
4: Отлично.
5: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ае, ае, Федя кетчуп, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя кетчуп, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. Йоу-йоу, ну ты красавчик. Федя кетчуп, а не какой-то Вася.
2: Мне 6 лет.
1: Я совсем не Мася. Я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя кетчуп, Федя кетчуп, Федя ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя кетчуп, Федя кетчуп.

0: Тебе все с детства говорят, не пизди баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: 5, чтобы девочки оценили и поставили мне лайк. Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться. Ханста, я амахасл. Я амахасл, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Жрать и народище массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в ложе упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй, а, пошли вы все нахуй.

я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени званных, по имени джаващих.

0: пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Они содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучше обновить.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно! Да!

That's because your troubles are all gone.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почте мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Отлично.

0: Я мужик был, я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Труба Шептел.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: Собаки, гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

молодые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

если раз куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, что гармония, что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой и
2: эй, мой остров в океане, они армы в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите.
2: Мой остров в океане, они мы увое. Тысячи рек, и кто не знает, что это такое. Мой остров человек.
4: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
5: Yeah!

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу, ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман, ей соль эль металл. Вой сернаду армандо эль план. Столь кон персоналу альценару эль пульсу. Уеда. Айеме эста густанду масте. Todos mis sentinos barpendos mas esto ei camarlo sin pilingun apura.

фарамира, пирамир берё. Сика мака, блядь, сука. Деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюретибо. Кириенсис ми бока. Тюс лагерас фаворитас. Дихаме, дежаме. Дихаме, аста провокатор тюгритас. Аке эдис апельсино. Деспасито. Вама асер ано плая. Ласта кас алгритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де кончито.

0: таксиста суаве псувиста. Соснос вамос пиганду пакито пакито аста провокатор туз гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все на хую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодъебну по сральнику. А начальство все гнидое зверье. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: семинар! Да ладно!
1: Дигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Пушечное мясо, концентраты и нефть, слоганы, трошей, пищевые отходы, идеальные.

никому, никому. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. Шифозные бараки, черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

0: звезду. И только это праздник, вся эта звезда.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Back home, and I only could wait.

0: Чудо-колотушки.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет Гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шаде. Если веришь в Илку, то будет Гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
3: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Просто я!

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Ага. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

экспертом на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур, остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

их улыбки рожают круги, как круто сдирать их с топора, как хочется кричать «Ура!» И что только мастер может и сделать, да еще так, чтоб не пригорели, да еще так, чтоб не было грустно, да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Нет у СС ни сна, ни дня, где

только прост. Я инженер-механик, я вам построю холокост. Сердце мое не пряник. И

здание работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: мы сами не жили и вам не дадим.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит, любит каждый организм. Если

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Hello, ladies. I'm the best.

0: I'm the best.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: batna da.
1: Çahri batna da. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща.

0: меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока отдаст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Блядь, как же мне хуёво, парни.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Йо-йо-йо, здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп специально,

0: Battlefield — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Осторожно, длинный.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.

0: сдохнуть.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Всем респект, ёбаный.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

0: Я мужиком был.
1: Сереж,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Мне похуй нахуй, на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнетомет. Мне похуй нахуй, любую затарахаю на чеберлитаху и башу нахуй.
2: Узбек похуй.

какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить.

хуй нахуй, на Чевролек таху. Хуяру, впереди в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чевролек таху. Ебашу нахуй, узбек похуй нахуй, на Чевролек таху.

голоса. По мысли дать бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впереду в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлет таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Ае.
2: Хули. Ае.
1: Ае.

лучшее говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебал бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, Суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках, если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня. Потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебала бах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь давно, получай в

Кошечка малая, где же ты, где чувство глубокое?

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос твой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным дубом. Полезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. А вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. На потанцовках женщина с усиками скуля от стиля РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист загорелый. Раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом. Респект, браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом. Пидорас. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелят. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелят.
1: Брат мой. Эй, братишка, сука. Это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубаешься, врубаешься, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Е, икс, икс, икс, те, блять, те, тем-то сил я. Е, спонвай, мунвай, не говори, чпики, чмурай, ширали гон, это мунвай, алифа, санига, соба, май. Не говори, чпики, чму.

0: заканчиваем.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком.

нежно смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

intelligence to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
2: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое. И таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю. Все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те простые аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
3: Тигровиль FM, нажал и влип. Как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно, жопа.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Кошелек беру, стрелку пал. Тут подкатит 24-й, и я просто вал. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Пупер-пупер. Супер-дупер. Дупер-супер.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 20.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Выборы, выборы!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Хочешь быть сильным? Штатов Соединенных Наций.

0: Хочешь быть Стивеном? Хочешь быть Стивеном?
1: Людей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: шел по улице домой, и внезапно подарился Масай.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлад.

Суть меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе

я не советовал, я, бля, такой. Дважды не повторяю, бля, коли пиздишь, то тебя мне не жалко, бля, любишь.

0: охуевшие, я за пиздёж раньше ножики всовывал.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне. Гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь, вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

лучше. Проколол себе я уши, словно гид, и подумал, это стильно и красиво, это очень интересно для людей.

0: Пик.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он мне бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: теперь настало время адекватной дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.
1: С Богом вперед, Россия!
0: Мы воины света и воины добра.

0: ты либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.
1: Слуга.

Мы воины света и воины добра. Наша главная цель и наша мечта — Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия. За тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия,

пройдись по Яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой и до

уже не разбавляют пиво, лишь бы пили. Кирюха тоже человек в конце концов. Давай побудем 5 минут в Тверском шалмане.

Классики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: будем с ним работать!
1: Я хочу бухать и баса! Телефоном фото!
0: Лучше летом отдыхать, чем с ним работать!
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб нищим ебать!
3: Я вообще в жизни ни дня не работал!
2: Будила! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Никогда я

0: зимой работать.
1: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер, это...

0: свитер. Свитер. Это за свитер. Женя, это свитер.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты за...

когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим. А Русня за это отжигает.

Я из Подмосковья, еду поутру, и нихуя здоровья, менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите суки, дайте пострелять, конченые твари, наконец один.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер вдувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди, канди, канди, не капитан. Я не люблю вишневый пирог, упаривайся, но есть я его не буду. Одел колготки и все стало ок, но я же теперь

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Главное, чтобы у них на душе было заебись. Ладно, сантура хорошая.

0: извини. Мне, сука, не живется без такой хуйни.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, пока не сдох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, братан.

Отвечаем за Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил. Будь рад, двигайся в системе, брат. Ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу.

0: хватит меня телом. За Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну что, ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся. Искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись, танцуй, веселись. У нас все заебись.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: фибло!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и ссорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Вызвал. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я взял под гитару, начал песни петь,
3: Я мужик был. Я мужиком,
4: Сережа,
3: я подохну, я мужиком подохну.

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: я дала тебя так дала, ты мешкой моей хрустальною угнала тебя, угнала. Но что же тут-то криминального? Я ждала тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала. Но что же тут криминального?
1: Дигровиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что? Что?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Места, и на

0: Сабатыва, я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатыва, Сабатыва, я ВДВшник рота подавусима, я... Я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ёбаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, опа, а я ВДВ, блять. ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, ЗВДВ, ЗВДВ, блять, ЗВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки любого МС порву на тряпки. Я скидаю тебе за твою

0: Лавандос на пост!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: За 20 мне я не брит и мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений. Инстинкт

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

разные чувства.

0: Тигр, тигр, тигр, тигр, тигр.
1: Знает всегда свою цель. Тигр,
0: тигр, тигр, тигр, тигр.
1: Каждый день только наверх.
0: Тигр, тигр, тигр, тигр, тигр.
2: Дигровиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас. Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас. Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там? Тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» – хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона.
4: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, а могу кое-что сделать, когда я не могу. Но я ел не по-тихому.

0: тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

книжки не читаю. Нахую я их видал? Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ебаный олень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща

Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.

проплакал, потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый руни. Эмо, эмо, эмо, пидорская чёрта. Эмо, эмо, эмо.

0: квал.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

заметка. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: поехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: сука. Православных Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент, я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый Иван.
0: И таких, как я, праведниц нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас!
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с Владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ. Получишь ебло, пидорас! Не сказал Бог до вечера как раз.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Друг мой детства, много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся, ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора, не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня, попьем там алкоголь. Зашли в местный бар, бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный? Один ворот и надеюсь!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Я подохну.
1: Я мужиком подохну.
2: Come on. Yeah.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

бабу по ебалу каждый день бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ошибку.

0: у нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжулку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрайру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефарту с брошкой ласкового мая. Весь май

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: хотел жить вдвоем всегда.
1: Милый мой подребиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Добби Фрэш.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.

Поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь блять. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологи.

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что наплевать на друга, бьёт там ля. Я еду, это наркологический вагон. И все пучком. Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы.

0: Это на наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистить он. Чисти, чисти, сука. Вот он. Чисти. Давай, чисти, чисти, чисти.

Пока.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Памятники Гитлеру, строй народ, в пакетах и

артист. Много я в жизни хуйни сотворил, и Господь за все это меня осудил. Я сполна получил, бля, за

Что-то случилось этой весною. А что-то случилось с ней, со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Но что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Но что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то...

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Тюменский Джейсон Стэтхэм. Ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм.

Сука, твою мать, сука, твою мать, пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, бро.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Нагая. Нагая. Нагая.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Значит, она прошла проверку качества.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, есть и пулями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп.

гангстер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью Абалой, и я отдыхаю, нихуя

0: Бухают, бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека. Пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй. Я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора. На приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома. Пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать. Я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли.

0: не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю.

0: Грандмастер.
1: Сосистер.
2: Колбастер.
3: Грандмастер.
4: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
2: Колбастер.
1: Сосистер.
2: Лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Грандмастер.
1: Лейкопластер.
5: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор охуеть.

почти 1000 возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замес.

0: Блять, I don't like. Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй, ты за... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего нахуй?

0: дашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Но немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я за

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России, всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее, русские лучше украинцев, ёбаных украинцев, твоя мать, шлюха, твой отец, пиздобол, твоя кровь уродская, Россия, великая страна, Украина, блядь, скоро станет русской, нахуй опять захватит, вы всегда были частью России, вы никогда не были отдельно. Вы всегда отсасывали у нас. Слава России, блядь! Сука, убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед убил трех украинцев, в том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
2: Ёбаный рот этого козя.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Yes.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в

костюма докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых

0: Гейскин, шапки не пройдут.
1: Гейскин,
0: я бартерорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин,
0: достает гандон. Спешит в остановке, выбирает он.
2: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым Гейскинам!
0: Гейскин!

0: цыпленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондомы контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
1: скидываю сигу.
0: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
1: Ким-Крим.
0: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Положу туда яйцо не куриное.
1: Свое!
0: Надрочу спермач туда.
1: Вот пиздатая еда.
0: Печки туда литров 20. Все это рукой помад. Иду туда я творожок.
1: За ебенью пирожок.
0: Я охуев повар. Ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка.
0: Пидорас, приди.

0: Первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристаты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блинаты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас
0: вредитель.
2: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

вокруг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и вена закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в

отольешься, я буду жить. Яга-яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, стану в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня отольешься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен не спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Только с тобой болен, лишь с тобой болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла в ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: зрачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Что это? Что за Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для скрутки.

во дворах, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифтный эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молок и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы

0: полна дешевого хлеба, продуктовая корзина. Когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки. Когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгадал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играй,

Я ебал, тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Олег, Бочаров, Стрейк Стая, Елекопинер Криса, Аферизм, Гочи Стример, Аферист, Гочи Стример Крисамс, Румран, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да факера пристизес. Стенда плыси гочи, ока крези мига. Уасабе по гочи, ото присти не гласа на джи кокаина. Юсу ту приз. Фристайл мюзик, той сцены не будет, как маленький ключик. Он дружит класса, биту вперед. В руки, как классный Дорота Нос. Уэртен и прочее, мама грация, прего, черепапа, люди, кура, Бетти, Кюниды, показывай, автя, плейси, дзюзруцу, дурмей. Аферист, аферист, не гори, просто

0: Внизу пути поворота, это бастая. Лакированная, она так греем дышит, на перезнета воняет до сорта у тебя, когда вагон сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50, на славе говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Кау, кау, кау, кау, кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, кола-кола. Бьется самба, утро набито, так туха, обосмутай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, закрывая глаза, горки и слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: いつまでも追いかけてるあなたの残像を

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

стулья вскочили, а после решили делать.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Зона, и пиздец! Тут Андрей Нога
1: и Борис Пивко,
0: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня!

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Кубайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев, Рудольф.

0: Чулпан.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Чулпан.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: I like my Грайкор, Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. You like my Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. I like my Грайкор, Грайкор. I like my

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido. Туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как трава. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, tupoj kak drava.
2: Извините, товарищ. Псой Короленко.
1: Акустическая техно.
2: Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый.
3: Я и Гармоха.
2: Тупой как дрова.
1: Как дрова.
2: Да.
1: Стиль лох.
2: Давай.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто ну самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.

моя братва. Поехали, моя братва.

А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень.

0: пидорас!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближаем.

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ой, запах зеленый такой сексуальный. Сумнотекен, но свой неизменный. Айнану кетие. Пиздец, да, но свой, я нехуя себе, я лав, ты чё, зеленый героин, да, я лав.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

такая была первая.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Добро! Добро!

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Подвиг! И есть президент!
1: Остальные можно пески добить!
0: Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
1: Научит вас подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост! Истинная вера!

Великий пост и истинная

0: поехали.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
0: Миром?
1: Сатана.
0: Нет.
1: Он был ангел, стал сатаной.
0: Нет.
1: А, я знаю это.
0: Миром...
1: Сатана?
0: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
0: Нет.
1: Ну, я говорю, извини. Миром правит сатана.
0: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
0: Слабак он.
1: Слабый.
0: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А я думаю, что он сила еще.
0: Нифига. Человек сила.
1: Бог возьмет силу,
0: человек
1: сатана
0: сила.
1: Умрет.
0: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
0: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
1: Он был ангел-паразит, это... он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
0: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение человека в обществе.
0: Библия это... написана была до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
0: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана. И предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет. Не 3000 лет.
0: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть. Любители, сука, говна!

собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псам удаки и торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки. А у меня на концертах скины, фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скины, капота.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: MC Винтон здесь. Это новый трек про моего батю. Да, у меня...

0: работает.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, народ, рот,
4: Бля,

0: боятся.
1: Сидя дома, ключу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из малай.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
4: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
5: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: офигенно. Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: фильм по вкусу. Кино, машины, десятые буники по снюсам. Сидя дома, слышу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкизат совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Булган свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирать.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Looks like fucking piss. Tastes

0: This is piss!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

0: дети.
1: Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг очень скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражения разбитого сердца стал мишенью я.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Почтальон Бет. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот.

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Звездочка упала на мою ладонь. Вмиг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда. Высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ста ходу балахон худ ана мурун нарии худ ана шу ич эбрах рухнаш бугеп дагиз

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под Ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Петрович намотан на вал.

Выходные. Гречка с подливой. Да жизнь бывает несправедливой. Петрович, спасибо. Жалко, конечно, что тебя накрутило. Жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо. Жалко, конечно,

достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я в Доту никогда не играл, и Вов я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал, и мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею,

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри по то, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби. Может, уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде. Будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости. Но на сходках с крипером сильно не

0: Солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Здравствуйте, меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда. Уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет. Ищу дальше, прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где...

Ждешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда, ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня. Где ты, я? Туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, туда, туда, там где вода, где нет огня, где ты, я? Туда, туда.

0: всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

таким жаром. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет привора. Значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. Надо в Беке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Выстроена, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, напевая под нос.

когда была счастлива. Что же будет с тобой? Что же?

0: Тиджер, Аказевс, Тисмейка!
1: Гандон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Тисмейка!
2: Перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову.
3: О, порвал вам анус, идите в жопу.

денежки покинули. Ты дома денежки смотри, не забывай. Один мудрец сказал, что денежки не пахнут, но всем известно, это сущая брехня. Они в душе

без лоха была бы жизнь тоскливо и плохо. Будь ты хоть трижды вор, щипачек, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от зубы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне, который год рыдает, плачет, а мне

0: Ночую сплю ночами как-то беспокойно, тревожат вражеские звуки голоса.
1: Не укради, живи до старости спокойно.
0: А я не верю в чудеса. А утром выйду до базара прогуляться, все наваждение ночи снимет как рукой.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: На столе был пенал, Миша на него упал. Съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.
1: АК-45-7.
2: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Бачьи мозги, пурпурные мозги, петушиные мозги, и масляные головушки, и шелковые носки, и шерстяные носки, и хребе носки, и новые решения от скуки и тоски. Стихи и проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все, все, все, это еще не все.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: прикольно Человеком-пауком.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
2: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: пизды вам. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэпчик. Поехали. Поехали.

собрании и сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, джангл ап, ее, ое, ое, ое. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, ее.
2: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

КЧП, ПП, ПП, ПП. Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мест.

Сонье безверье бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП, ПП, ПП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас быть моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, калил путь личности моей. Хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе. Пел пророк Санбой. Фух, хорошо.
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: Я топором рубил, махом лицом рубил с плеча. Я смотрею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Вот там щепки вертлетят, колбу испарена роса. Ля-ра, ра-ра, настоящая на глаз косая. Уклон налево, хвать клинков, ах, черт, направо перебор, поправо хрящ, черт, модели, опять не скажешь, что хоть тем бревна, короче, потекет, топо,

горды с хресту до суда. Осталось сколько нас, держите сгады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой. Блеснув клинком летит топор. Проходят годы, очередной. Последний греческий набор.

0: имеем шкурки и очистки, и кучу старого говна.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Хоу.
1: Не гугляй.
0: Хай.
1: Не гугляй.
2: Не умею по-другому.
3: Тигровиль FM. Нажал и влип. Как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть

все отдам. За ласковое слово, тарелку щей,

0: что ты за мать? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

тупой узбек.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: играет. Дюбан, дюбан, дюбан, дюбан.
1: Ну, я сам мясо не ем.
2: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает.

0: голосовал!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда собралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Давай. Дорогой.

0: дорогой.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Chromatic Productions. It was set

0: This is the kind of girl.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Второй микстейп от

0: говорит Тибой. Тибой у микрофона. Это фристайл. Тибой с тобой. Тибой с тобой.
1: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Вся суть рока в этом!

одно лицо. «Да ну и к черту! Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера, пойдем, Валера. Не помнишь, значит? Не помнишь?»

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека, у меня есть пасека.

Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.